0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ. Инструментальная музыка.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск-ФМ.

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, можете рассчитывать на удачу в финансовых вопросах. Условия работы будут выгодными, а сотрудничество успешным. Тельцы, день далеких целей и больших планов. Решить повседневные вопросы будет куда сложнее. Близнецы, возможно, неприятные разговоры и плохое самочувствие. Есть вероятность задержек и ошибок. Раки, вы можете столкнуться с последствиями прошлого выбора. Например, придется что-то переделывать или подстраиваться под неудобства. Львы, день трезвых решений, на которые не должны влиять эмоции. Возможно, столкновение с официальными инстанциями или сопротивлением партнеров. Девы, чувство долга может пересилить чувство опасности, и это не очень хорошо. Вы можете поставить себя в очень неудобное положение. Весы, семейные обстоятельства могут помешать принятию решений и создать напряжение, велика вероятность ссор. Скорпионы, опирайтесь на верных вам людей. Новые партнеры могут подвести или оказаться не теми, кто вам нужен. Стрельцы, настало время строить новые планы. Это хороший день для составления пошагового плана действий на ближайшее время. Козероги, может появиться соблазн потратить много денег или замахнуться на амбициозный проект. Будьте аккуратны, вам может не хватить сил. Водолеи, придется выходить из зоны комфорта. Впрочем, это натолкнет вас на новые мысли и новых весьма интересных людей. Рыбы. День повышенной эмоциональности. Разум может полностью отключиться, уступив место обидам или гневу. Не принимайте решений.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бабушка из Канады продержалась в планке 5 часов и побила свой собственный мировой рекорд. Донни Джин Уайлд 61, и она уверена, что возраст не помеха активному и спортивному образу жизни. Она в очередной раз приняла участие во всемирных играх «Хансмен» для пожилых людей в американском штате Юта. Это традиционное мероприятие посвящено спортивным достижениям людей старше 50 лет. Однажды Донна уже поразила всех. В 2024-м она продержалась в планке 4 часа 30 минут и 11 секунд. Но, похоже, прошедшие 2 года женщина времени зря не теряла и продолжала тренировки, потому что на этот раз сумела продержаться на полчаса дольше.
1: Ульяновск FM.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-восточный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 октября 2 по старому стилю 1860 года в Петербурге был торжественно открыт Мариинский театр, названный в честь императрицы Марии Александровны. Карусельную площадь, где его построили позже, переименовали в Театральную. Гордость Мариинки – люстра из горного хрусталя весом 2,5 тонны из 23 тысяч подвесок. Когда там пел Шаляпин, подвесы входили в резонанс с его басом и издавали особый звук. В 70-е годы прошлого века во время ремонта был курьез. Рабочие нашли под настилом оркестровой ямы слой битого хрусталя, решили, что это мусор, и выбросили. А хрусталь служил резонатором и улучшал акустику зала. Есть в Мариинке и легенды. Потайная дверь из царской ложи ведет в коридор с гримерными артисток. По слухам, ею пользовался цесаревич Николай, навещая балерину Матильду Кшесинскую. А еще в театре иногда видят призрак билетерши в бордовой советской униформе. Якобы она даже проверяет билеты, а потом растворяется в толпе. У современных сотрудниц театра спецодежда бирюзового цвета.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Глава Ульяновска Александр Балдакин назвал улучшение жилищных условий одним из приоритетных направлений работы. Об этом он сообщил на заседании штаба по комплексному развитию региона. В текущем году многодетным семьям предоставили 512 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Участки находятся в селе Луговой, ближе к деревне Кувшиновка, а также в поселке Подгородное, Каменка. Еще 481 семья за последние полтора года получила компенсацию в размере 250 тысяч рублей. С начала текущего года Рослехознадзор досмотрел при внутренних железнодорожных перевозках 1000 партий растительных кормов из Чувашии и Ульяновской области. В два раза больше, чем годом ранее. В другие регионы, включая Хабаровский край, Ленинградскую, Омскую и другие области, направили 46 тонн пшеницы, 19 тысяч тонн соевых бобов и 5 тысяч тонн подсолнечного шурпа и 2000 тонн ячменя. Нарушений не выявлено, в ветеринарных свидетельствах предоставлены необходимые отметки. С помощью дрона специалисты Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области обнаружили очаги карантинного сорняка на сельхозугодьях Ульяновской области. В ходе 23 обследований в 6 районах выявили 10 нарушений, которые подтвердила аккредитованная лаборатория. На участках ввели карантин и фотосанитарные зоны, а собственникам направили обязательные программы по ликвидации растения-паразита. Российские и китайские ученые разрабатывают новый антибиотик против куриного микоплазмоза, изучая структуру белкового комплекса, отвечающего за синтез РНК и размножение бактерий, поскольку старые препараты утратили эффективность из-за устойчивости, а бета-лактама на нее не действует. По словам завлабораториями, микоплазменные инфекции ежегодно наносят птицеводству убытки в миллионы долларов. Изученная структура поможет создать уникальный препарат без аналогов, после чего начнется оптимизация молекул кандидатов. Работа поддерживается Российским научным фондом. Пишет ТАСС.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск ФМ.

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот,

Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямой строкой.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новая инъекция вызывает саморазрушение жировых клеток. Ученые разработали экспериментальный препарат, который значительно уменьшает количество наиболее опасного для здоровья жира, скапливающегося в области живота. Результаты этой разработки открыли новый потенциальный путь к лечению ожирения. Экспериментальный препарат показал многообещающие результаты на ранних стадиях клинических испытаний на людях. Исследователи полагают, что он может стать прорывом в области борьбы с лишним весом и потенциально поможет людям поддерживать достигнутый результат похудения даже после прекращения приема, в отличие от популярных сегодня препаратов для снижения веса. Уникальность новой инъекции заключается в механизме ее действия. Вместо уменьшения количества жира, накопленного в существующих клетках, она запускает апоптоз – естественный биологический процесс, в результате которого клетки разрушаются и погибают. При этом другие типы клеток остаются нетронутыми.
1: Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, можете рассчитывать на удачу в финансовых вопросах. Условия работы будут выгодными, а сотрудничество успешным. Тельцы, день далеких целей и больших планов. Решить повседневные вопросы будет куда сложней. Близнецы, возможно, неприятные разговоры и плохое самочувствие. Есть вероятность задержек и ошибок. Раки, вы можете столкнуться с последствиями прошлого выбора. Например, придется что-то переделывать или подстраиваться под неудобства. Львы. День трезвых решений, на которые не должны влиять эмоции. Возможно, столкновение с официальными инстанциями или сопротивлением партнеров. Девы. Чувство долга может пересилить чувство опасности. И это не очень хорошо. Вы можете поставить себя в очень неудобное положение. Весы. Семейные обстоятельства могут помешать принятию решений и создать напряжение. Велика вероятность ссор. Скорпионы, опирайтесь на верных вам людей. Новые партнеры могут подвести или оказаться не теми, кто вам нужен. Стрельцы, настало время строить новые планы. Это хороший день для составления пошагового плана действий на ближайшее время. Козероги, может появиться соблазн потратить много денег или замахнуться на амбициозный проект. Будьте аккуратны, вам может не хватить сил. Водолеи, придется выходить из зоны комфорта. Впрочем, это натолкнет вас на новые мысли и новых, весьма интересных людей. Рыбы, день повышенной эмоциональности. Разум может полностью отключиться, уступив место обидам или гневу. Не принимайте решений.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио «Ульяновск ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бабушка из Канады продержалась в планке 5 часов и побила свой собственный мировой рекорд. Донни Джин Уайлд 61, и она уверена, что возраст не помеха активному и спортивному образу жизни. Она в очередной раз приняла участие во всемирных играх «Хансмен» для пожилых людей в американском штате Юта. Это традиционное мероприятие посвящено спортивным достижениям людей старше 50 лет. Однажды Донна уже поразила всех. В 2024-м она продержалась в планке 4 часа 30 минут и 11 секунд. Но, похоже, прошедшие 2 года женщина времени зря не теряла и продолжала тренировки, потому что на этот раз сумела продержаться на полчаса дольше.
1: Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 октября 2 по старому стилю 1860 года в Петербурге был торжественно открыт Мариинский театр, названный в честь императрицы Марии Александровны. Карусельную площадь, где его построили позже, переименовали в Театральную. Гордость Мариинки – люстра из горного хрусталя весом 2,5 тонны из 23 тысяч подвесок. Когда там пел Шаляпин, подвесы входили в резонанс с его басом и издавали особый звук. В 70-е годы прошлого века во время ремонта был курьез. Рабочие нашли под настилом оркестровой ямы слой битого хрусталя, решили, что это мусор, и выбросили. А хрусталь служил резонатором и улучшал акустику зала. Есть в Мариинке и легенды. Потайная дверь из царской ложи ведет в коридор с гримерными артисток. По слухам, ею пользовался цесаревич Николай, навещая балерину Матильду Кшесинскую. А еще в театре иногда видят призрак билетерши в бордовой советской униформе. Якобы она даже проверяет билеты, а потом растворяется в толпе. У современных сотрудниц театра спецодежда бирюзового цвета.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
2: За 5 лет по федеральному проекту формирования комфортной городской среды в Ульяновске обустроили 26 общественных пространств, включая парки Прибрежную, Молодежную, Дружбы народов, Юности, Победы и другие. На 4 объектах работы завершены. В текущем году благоустройство ведется на 6 территориях. Сквер Московская Слобода, Династия, Губернаторский и УДК Руслан, а также Центральный пляж и сквер Единства. По итогам голосования на будущий год выбраны сквер Династия, Центральный пляж и территория у Ленинского мемориала с бульваром Пластова. 14 октября с 9 до 13 часов в Центре общественного здоровья по адресу город Ульяновск, улица Гончарова, 4, пройдет акция «Дыши свободно» к Всемирному дню спирометрии. В программе спирометрии, экспресс-анализ крови на сахар и холестерин, измерение угарного газа, биоимпедансометрия, прививка от гриппа и консультация врача. Главная цель – ранняя диагностика астмы и ХОБЛ. Акция проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» с участием городской поликлиники номер 4. Необходима предварительная запись по телефону 32-58-08. За 9 месяцев текущего года поставки российского угля на восток выросли на 6%, а общий экспорт на 7,2%. За первое полугодие отгрузки составили 107 миллионов тонн. При стабильном внутреннем спросе экспорт поддерживает добычу, однако отгрузки в портах юга и северо-запада затруднены. Минэнерго намерена сохранить годовой объем на уровне 2025 года в 211 миллионов тонн, пишет ТАСС. Ученые из Киотского университета выяснили, прием оливкового масла за 15 минут до углеводной пищи предотвращает резкие скачки сахара в крови. Как показали эксперименты на мышах, жиры замедляют опорожнение желудка и стимулируют выброс кишечных гормонов, активируют блуждающий нерв и задействуют глюкагон для сдерживания пика сахара. Авторы называют это удобным инструментом контроля гликемии, не требующим отказа от углеводов, но для подтверждения эффекта на людях нужны клинические испытания. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: УАЗ развивается планомерно, в своем темпе. И на днях объявил, что начинает оснащать свои внедорожники новой отечественной системой активной безопасности TCS. По сути, это эволюция привычной антиблокировочной системы тормозов. Но теперь электроника будет брать под полный контроль курсовую устойчивость и пробуксовку автомобиля. Например, если вы трогаетесь в крутую горку, умные помощники не дадут машине откатиться назад. В случае экстренного нажатия на педаль в критический момент, электроника сама мгновенно увеличит давление в тормозах. А самое важное новшество касается бездорожья. Система способна имитировать блокировку дифференциала. Как только одно из колес теряет зацеп или зависает в воздухе, алгоритм тут же мягко его притормаживает, перераспределяя всю тягу на то колесо, которое крепче держится на поверхности. Разработчики подчеркивают, что калибровали софт не только для загородных трасс, но и для скользких городских улиц. Новый комплекс начнут ставить на бензиновые и дизельные модификации «Патриота», «Пикапа» и коммерческого грузовика «Профи».
1: Ульяновск FM.

Зачем ты врешь, будто ты отдала мне все? Я был один, ничего не хотел, не видел, не знал, какая ошибка. Ты думала,

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новая инъекция вызывает саморазрушение жировых клеток. Ученые разработали экспериментальный препарат, который значительно уменьшает количество наиболее опасного для здоровья жира, скапливающегося в области живота. Результаты этой разработки открыли новый потенциальный путь к лечению ожирения. Экспериментальный препарат показал многообещающие результаты на ранних стадиях клинических испытаний на людях. Исследователи полагают, что он может стать прорывом в области борьбы с лишним весом и потенциально поможет людям поддерживать достигнутый результат похудения даже после прекращения приема, в отличие от популярных сегодня препаратов для снижения веса. Уникальность новой инъекции заключается в механизме ее действия. Вместо уменьшения количества жира, накопленного в существующих клетках, она запускает апоптоз – естественный биологический процесс, в результате которого клетки разрушаются и погибают. При этом другие типы клеток остаются нетронутыми.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-восточный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Лиамск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 октября 1963-го в Подмосковье родился первый русский кутюрье, коллекции которого называли «Русский шик», «Имперская роскошь» и «Неслыханная дерзость» – Валентин Юдашкин. Он с детства увлекался рисованием и эскизами одежды и стал единственным юношей на факультете моделирования Московского индустриального техникума. Преддипломную практику прошел в московском доме моды у Вячеслава Зайцева, а запуская именной бренд в 88-м, без сожалений продал свои «Жигули» и шубу жены Марины ради аренды помещения. Триумфальной стала коллекция «Фаберже» в Париже в 91-м. На показ в российское посольство пришли 600 гостей, в том числе Пако Рабан и Пьер Карден. Юдашкин показал платье из шелка и парчи в форме знаменитых яиц. Расшиты они были вручную драгоценными камнями. Над каждым трудились 10 мастеров 2 месяца. Одно из платьев «Фаберже» находится в Лувре. С 2022-го бренд лишен права представлять коллекции в Париже. Управляет им дочь модельера Галина Юдашкина и планирует вывести компанию на международную арену через Ближний Восток.
4: Ульяновск FM.

smoking.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновской области при поддержке Минсельхоза России по федеральному проекту «Комплексное развитие сельских территорий» с 2022 года в Новоспасском, Корсунском и Павловском районах построили 14 домов для 249 семей. В текущем году в Новоспасском районе возводят 3 многоквартирных дома для 67 работников села. Программа также включает благоустройство парков, ремонт социальных объектов, дорог, систем освещения и водоснабжения. Ульяновске на месте неухоженного пустыря по проекту формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» появилось новое общественное пространство «Радость» с современной детской площадкой, асфальтовым покрытием и скамейками для семейного отдыха. За состоянием следит муниципальная администрация, оперативно устраняющая выявленные дефекты, такие как отслоение резинового настила. По словам исполнительного директора Роспродсоюза Дмитрия Вострикова, из-за неудачной лососевой путины текущего года красная икра не исчезнет с полок. Дефицита не будет благодаря переходящим запасам замороженной рыбы после удачного прошлого года. Рыночный механизм сбалансирует ситуацию через рост цен, из-за чего спрос снизится. Часть покупателей откажется от дорогой красной икры в пользу более дешевой белой или икры других рыб. Продукции хватит на всех, но из-за нее придется заплатить дороже, пишет ТАСС. Ученые США разработали фотохромные чернила, которые позволяют менять цвет татуировок и временно скрывать ее под светом определенного спектра без использования лазера. Пигменты синий, пурпурный и желтый заключены в медицинский полимер. Изображение проявляется на 2-3 секунды под ультрафиолетом и держится от нескольких часов до нескольких дней. Пигменты остаются в коже и могут активироваться повторно, при этом технология позволяет управлять отдельными оттенками. Пока коммерчески доступен только пурпурный вариант за $100. Также технологию планируют использовать для временных медицинских отметок при лучевой терапии и операциях. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 12-14, днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Вот такие чудеса нам точно по душам, тем более, что это чудо любви, The Miracle of Love, группа Eurythmics, музыка, которую мы любим. С вами Андрей Королёв, день добрый, сегодня среда, 14 октября, уже середина рабочей недели, после которой выходные станут чуточку ближе. Движемся вперед, у нас по плану группа Сплин, не теряем романтического настроя, впереди песня «Романс».

0: У группы «Сплин», как всегда, очень осеннее настроение и песня подходящая, песня «Романс». Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс, «Бизар», а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. На этой неделе мы рассказываем про всевозможные сорта хлеба, и сегодня поговорим про уже привычную нам чиабатту.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Чиабатта – один из самых популярных современных видов хлеба. Некоторые считают ее хлебом со вкусом теста для пиццы. И в этом есть доля правды. Сегодня чиабатта. Несмотря на ощущение вековых традиций, чиабатту изобрели совсем недавно, в 1982 году. Создатель чиабатты – бывший автогонщик, четырехкратный чемпион Италии Арнальдо Квалари, после завершения карьеры стал пекарем и решил во что бы то ни стало сделать итальянский хлеб, который бы составил конкуренцию французским багетам. Слово «чиабатта» в переводе с итальянского означает «домашний тапочек». Чиабатта имеет плоскую, слегка неровную форму. Мы бы, наверное, назвали ее калошей. Такая форма получается неспроста. Чиабатту делают из очень жидкого теста. Влажность обычного теста 45-50%. А в чиабатте этот показатель доходит до 80%. Из-за этого тесто получается очень липким, текучим и трудным в работе. Тесто для настоящей чиабатты бродит от 12 до 24 часов. За это время дрожжи формируют те самые кружевные дырки. При замесе теста для чиабатты профессионалы используют воду со льдом. Дело в том, что тесто вымешивается очень долго и интенсивно, из-за чего сильно нагревается. Если температура поднимется выше 24 градусов Цельсия, тесто не получится кружевным. Лед нужен, чтобы не допустить перегрева. Главный технологический секрет чиабатты – к тесту после брожения нельзя прикасаться руками и тем более обминать его. Тесто выливают на стол и рубят на прямоугольники специальным скребком. Среди итальянских гастрономических критиков считается преступлением резать чиабатту ножом. Острое лезвие сминает идеальные кружева и закрывает поры. Правильный способ – ломать чиабатту руками. Самая дорогая чиабатта может стоить $15 за буханку. Для такой чиабатты используют оригинальную итальянскую закваску «Левита Мадре», которую пекари ведут годами, подкармливая каждые несколько часов. И что на первом месте? Чиабатта – это самый громкий хлеб. В профессиональной среде корочку чиабатты оценивают по звуку. Из-за длительности ферментации, напомню, до 24 часов, структура крахмала в тесте меняется. При остывании правильно испеченной чиабатты ее корочка издает характерный громкий треск и пощелкивание. Если сжать готовую остывшую чиабатту в руке, она должна издать глубокий хруст, но мгновенно вернуть свою первоначальную форму, как поролоновая губка.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты.
4: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

0: конечно же, вы.
1: Надеюсь, в эту рабочую среду у вас складывается все удачно и все задуманное получается. У нас впереди певец Зейн, Зейн Малик и песня «Die for me».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 12-14, днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM. Золотые хиты. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. А для начала сегодня послушаем песню, которая точно подарит нам солнечное настроение. Это лейтбэк «Sunshine Reggae».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Надеюсь, после таких песен даже обеденный сон уходит прочь. Это Моби и Million Farmer Sleeping Away в золотой коллекции часа. Впереди с подборкой из 5 песен только про любовь. 5 песен любви нас ждут в 13.05. А что касается чувств, причем неприкрытых, у нас по этому поводу есть мелодия, которая так и называется «Неприкрытые чувства».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 12-14, днем плюс 15-17.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: Сегодня пять песен любви. Открою Дан Баланс, песни «Лишь до утра», чуть раньше «Rednecks», «Wish You Were Here», а прямо сейчас Лаура Паузини «It's Not Goodbye».

контексте пяти песен любви песня «How long» или «Как долго», «Как давно» звучит неоднозначно. Только что «Тувалу», а чуть раньше у нас Крис Айсек «Wicked Game». К пяти песням о любви возвращаться всегда приятно, тем более что каждая песня с особым романтическим подтекстом, который нам всегда по душе. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Впереди у нас «Лабуш», «Sweet Dreams». Sweet.

0: Конечно же, мы не забываем про музыкальные новинки, помня и про золотые хиты. У нас впереди Скотт Каллум и певица Леони с песней «Stay». Прекрасный повод задержаться, остаться и сделать чуточку погромче.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 12-14, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Beyoncé Honesty в золотой коллекции, песня, которая хороша в любом исполнении, а в исполнении Beyoncé тем более. Впереди Spice Girls, Viva Forever, а еще у нас по плану инструментальная музыка, Jasper Forks, мелодия River Flows in You. Обойдемся без лишних слов.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 12-14, днем плюс 15-17.

0: А вот сейчас перед нами три песни золотой коллекции, три песни, которые звучат без перерыва в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске Робби Вильямс, Fool's Garden и уже скоро Blue System Magic Symphony.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Золотая коллекция. Радио «Ули».

В золотой коллекции этого часа Робби Вильямс, Road to Mandalay. Куда бы вы ни отправились, возьмите с собой хорошую музыку, у нас ее много. Еще у нас впереди «Дождь» в исполнении Мариуса и Джулия, прекрасный танцевальный хит. А еще по плану инструментальная музыка, и в этот раз послушаем мелодию «Акомамол».

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 12-14, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

Это Seal, его песня «Kiss from Rose». Музыка, которую мы любим. С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую, желаю хорошей рабочей среды. Сегодня 14 октября. Движемся только вперед. По плану у нас ДДТ и песня «Просвистела».

с помощью таких песен путешествуем во времени. Только что у нас Imagine Dragons, Believe, очень бодрый хит, а впереди Alphaville, Big in Japan, прекрасный образец золотого хита. А завтра, 15 октября, будем отмечать день рождения Вячеслава Бутусова. Отмечать будем заочно, у него круглая дата, и по этому поводу у нас приготовлены музыкальные сюрпризы.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
3: Хорошая музыка всегда с нами, и особенно приятно создавать особую рабочую среду в эту рабочую среду, тем более, что у нас впереди музыкальные новинки и молодые таланты. Это Сиена Спиро и песня «Die on this hill».
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 12-14, днем плюс 15-17.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: нами всегда прекрасная музыка, которая не мешает работать и помогает отдыхать. Впереди People Disco Machine и хит под названием Substitution.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 12-14, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

в золотой коллекции Atomy Kitten «If You Come To Me», «Если ты придешь ко мне». В нашем с вами случае не если, а когда. С вами Андрей Королёв. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз послушаем Моцарта в исполнении Королевского филармонического оркестра.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. Днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Те самые моменты осени, которые мы наверняка не забудем в компании любимой музыки «Пандора Уай». Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую. Желаю, чтобы завершением рабочей среды было максимально удачным и легким. Элис Мёртон у нас впереди. «No Roots». Чуть раньше «Империя. Поезд на Ленинград».

Золотые хиты и то, что в моде, в компании которых мы с вами уже практически на экваторе. Октября 14 число на календаре, между прочим, ровно 100 лет назад, именно в этот день была издана первая книга о Винни-Пухе. А еще сегодня покров Пресвятой Богородицы. Поздравляю. А далее из музыки F.R. David Words. Всем хорошего вечера.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Половина шестого на часах. Движемся вперед в прекрасном настроении. Где-то впереди нас ждет удачное завершение рабочего дня. Конечно же, Тедди Свимс скоро присоединится к нам. Мистер Новитол в ближайшем музыкальном и группа «Смысловые галлюцинации».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. Днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Ульяновск.

0: В нашей компании хорошо всегда, и в последние четверти часа бывает особенно здорово в компании хитов золотой коллекции. А в этом сборнике Pink, Who Knew, Эрос Рамазотти, Тина Тернер, Коса де ла Вита и откроет золотую коллекцию совсем скоро Белинда Карлайл. Circle in the Sand.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.

Пинк в нашей золотой коллекции. Кстати говоря, совсем недавно певица перебралась из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк на Манхэттен только для того, чтобы ее 15-летняя дочь Уиллоу могла заниматься театральным искусством. Такие вот новости. А впереди нас с вами ждут Ace of Base, Beautiful Life, Стас Пьеха и музыка, понятная без слов, в финале часа Пандана, мелодии из фильма «Хороший, плохой, злой».

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновске власти, бизнес и Банк России обсудили развитие торговли с сельхозтоварами и выход компаний на биржу. Включение элеваторов и портов в биржевые базисы позволит создать цифровую платформу полного цикла с механизмами финансирования ценовыми рисками. По итогам встречи с губернатором Алексеем Русских решено создать единое окно для консультирования компаний по размещению акций. Это должно привлечь партнеров, увеличить налоги, создать рабочие места и повысить инвестиционную привлекательность регионов, дав жителям возможность вкладывать средства в местный бизнес. За 2 месяца после установки в августе тулиевого лазера в урологическом отделении Ульяновской областной клинической больницы 50 жителей региона с мочекаменной болезнью получили помощь без разрезов. Аппарат разрушает камни внутри почки через эндоскоп, после чего частицы выводятся естественным образом. Главный врач Игнат Пономаренко сообщает, что появление лазера – это шаг в развитии малоинвазивной помощи, и в ближайшее время ожидается поступление нового оборудования в хирургическое и отоларингологическое отделение. Росгидро по итогам текущего года заплатит 166 миллиардов рублей налогов, а после ввода данных новых мощностей рассчитывает удвоить эту сумму. За первое полугодие текущего года выручка компании выросла на 20%, до 428 миллиардов рублей. Чистая прибыль составила 90%. Компания развивает гидроэнергетику главным образом на Кавказе. Строит Михайловскую и Верхнебоксанскую ГЭС, модернизирует Кубанские ГАЭС. Также планируется завершить Загорскую ГАЭС-2 к 2028 году и спроектировать Нижнезейскую ГАЭС мощностью выше 400 мегаватт. Российские ученые создали экологичный фотохимический метод с эффективностью до 90%. С помощью ультрафиолета он превращает шестичленные азот и кислородосодержащие кольца в пятичленные углероды, требуя меньше реагентов, чем нагрев или металлы. Этот метод уже применили в более чем 20 реакциях для модификации антибиотиков. Открытие ускорит создание новых препаратов против устойчивости бактерий и библиотек соединений для тестов. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. Днем в Ульяновске до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Удивительная история международного заимствования. Песня, которая в русском варианте была написана на стихи Роберта Рождественского. Стас Пьеха, «Город детства», «Золотые хиты». А меня зовут Элина Гончарова. Всем хорошего вечера. Не скучаем, не грустим. Мюррей Хэт, «Одна ночь в Бангкоке» в ближайшем музыкальном. И свежая вещица Мадонна, Мартин Гаррикс, «Бизар».
1: Just when you think you've finally let go, it comes back to you.

Ани Райхет, «Одна ночь в Бангкоке», музыка, которую мы любим, и в компании которой рабочая среда наверняка принесет свои плоды. Надеемся, что только самые ожидаемые из музыки впереди. Сэм Смит, «I'm not the only one».

0: На часах уже половина седьмого. Доброго, удачного всем завершения рабочего дня. Скоро здесь Мэдисон Марс, Little League, New Wipe. А сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке такая знакомая и такая интересная чиабатта.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Чиабатта – один из самых популярных современных видов хлеба. Некоторые считают ее хлебом со вкусом теста для пиццы. И в этом есть доля правды. Сегодня чиабатта. Несмотря на ощущение вековых традиций, чиабатту изобрели совсем недавно, в 1982 году. Создатель чиабатты – бывший автогонщик, четырехкратный чемпион Италии Арнальдо Квалари, после завершения карьеры стал пекарем и решил во что бы то ни стало сделать итальянский хлеб, который бы составил конкуренцию французским багетам. Слово «чиабатта» в переводе с итальянского означает «домашний тапочек». Чиабатта имеет плоскую, слегка неровную форму. Мы бы, наверное, назвали ее калошей. Такая форма получается неспроста. Чиабатту делают из очень жидкого теста. Влажность обычного теста 45-50%. А в чиабатте этот показатель доходит до 80%. Из-за этого тесто получается очень липким, текучим и трудным в работе. Тесто для настоящей чиабатты бродит от 12 до 24 часов. За это время дрожжи формируют те самые кружевные дырки. При замесе теста для чиабатты профессионалы используют воду со льдом. Дело в том, что тесто вымешивается очень долго и интенсивно, из-за чего сильно нагревается. Если температура поднимется выше 24 градусов Цельсия, тесто не получится кружевным. Лед нужен, чтобы не допустить перегрева. Главный технологический секрет чиабатты – к тесту после брожения нельзя прикасаться руками и тем более обминать его. Тесто выливают на стол и рубят на прямоугольники специальным скребком. Среди итальянских гастрономических критиков считается преступлением резать чиабатту ножом. Острое лезвие сминает идеальные кружева и закрывает поры. Правильный способ – ломать чиабатту руками. Самая дорогая чиабатта может стоить $15 за буханку. Для такой чиабатты используют оригинальную итальянскую закваску «Левита Мадре», которую пекари ведут годами, подкармливая каждые несколько часов. И что на первом месте? Чиабатта – это самый громкий хлеб. В профессиональной среде корочку чиабатты оценивают по звуку. Из-за длительности ферментации, напомню, до 24 часов, структура крахмала в тесте меняется. При остывании правильно испеченной чиабатты ее корочка издает характерный громкий треск и пощелкивание. Если сжать готовую остывшую чиабатту в руке, она должна издать глубокий хруст, но мгновенно вернуть свою первоначальную форму, как поролоновая губка.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. Днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Добрый вечер, Ульяновск.
4: Радио Ульяновск ФМ.
5: Bye-bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way up, look at the ground. I won't wait up, not coming down from this.
6: Got a new vibe with this.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Завершаем рабочий день в прекрасном настроении. Ну и в последней четверти часа трудового дня нас тоже ждут хиты золотой коллекции. В этой тройке Лимар и There's Any Justice, No Mercy, Where Do You Go? И в самом начале Ричард Маркс, Right Here Waiting For You.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.

Лирический герой середины нулевых Лимар в нашей золотой коллекции только песни, проверенные временем. Кайли Минок скоро, In Your Eyes, и музыка, понятная без слов, уже вот-вот на этот раз. Secret Garden, Song from Secret Garden.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. Днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

того, как попасть на прослушивание на шоу X-Factor, которое, собственно говоря, и изменило жизнь Гэри Стайлса, будущая звезда подрабатывала в местной английской пекарне, помогая обеспечивать не только себя, но и свою семью. Вот такая вот история с нами, музыка, которую мы любим. Прекрасное настроение, рабочий день позади. Скоро будем слушать Александра Маршалла. Еще впереди Трейн и Кенни Джи, Careless Whisper.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

хорошо известные истории на новый лад порою получаются очень даже здорово. Именно такой случай Трейн и Кенни Джи. С нами золотые хиты и не только. Прекрасным вечером. Танита Тикарам на очереди. Twist in My Sobriety и Никельбек If Everyone Cared.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Меньше слов, а больше музыки и золотую коллекцию. Последних четверти часа мы, как всегда, очень ждем. На этот раз с нами Амель Бэнд, Ужуве, Роксет, Sleeping in my car. И в самом начале Альбана и Рамина Пауэр. Феличита.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.
3: ООО «Транзит Свияга».
4: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.

Амель Бэнд «Ужеве» в нашей золотой коллекции ни одной случайной песни. В дебюте нового музыкального Майкл Джексон суперхит «Black or White», но сначала музыка, понятная без слов. Это Ян Хаммер, тема «Крокета».

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. Днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Андреа Бочелли, «Бесса ме мучо» – музыка, которую мы любим и в компании, которой любой вечер становится приятнее. Меня зовут Элина Гончарова, хорошего всем отдыха, Лок Халли, «Dive into me» и группа «Hi-Fi» впереди. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Современные электромобили бесшумные, плавные и предсказуемые. Но в Audi решили, что идеальность – это скучно. И подали патент, где предлагают искусственно вернуть электрокарам недостатки, или, так скажем, фишки старых добрых бензиновых машин. Во-первых, турбояму, ту самую секунду задержки при нажатии на газ, которая сменяется мощным подхватом. Во-вторых, они хотят разрешить водителю погазовать на светофоре. Электромотор будет крутиться вхолостую, а кузов благородно подрагивать. Для этого мотор свяжут с рамой специальными полыми стальными трубами. Шумоизоляцию тоже предлагают частично убрать, чтобы водитель наконец услышал гул мотора. Плюс добавить запахи. При активной езде в салон пойдет аромат озона и нагретых электрических контактов. Ну а для пущего эффекта специальная накладка под днищем будет тереться об асфальт и высекать настоящие искры. Маркетологи называют это возвращением эмоций в цифровую эру.

0: часах. Половина девятого. Так приятно отдыхать в компании любимых песен. Наутилус Помпилиус, впереди Элис Шука. А уже сейчас настало время узнать о том, что звезды обещают нам на завтра. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен. День, когда нужно снизить темп и оглянуться по сторонам. Возможно, вы делаете что-то лишнее. Тельцы, на полный комфорт рассчитывать не стоит, но препятствия будут не настолько большими, чтобы вы не смогли с ними справиться. Близнецы, сократите количество задач, которые вы решаете в каждый отдельный момент. Чем больше сложного, тем выше вероятность ошибки. Раки, не стоит поддаваться желанию жечь мосты, лучше удержаться от рискованного шага. Львы, многие дела кажутся более напряженными и энергозатратными, чем вы ожидали. Не рассчитывайте довести их до конца. Девы, если вам есть что обсудить с партнерами или супругами, делайте это сейчас. Позже общение может осложниться негативными эмоциями. Весы, события дня могут иметь долгоиграющие побочные эффекты. Старайтесь не вступать в конфронтацию с нужными людьми и ни на кого не давить. Скорпионы, возможны задержки и осложнения в принятии важного для вас решения. Многое будет зависеть не от вас, придется терпеть. Стрельцы, домашние дела отнимут больше времени, чем предполагалось. Вряд ли стоит рассчитывать на продвижение в других областях. Козероги, аккуратнее выбирайте пути достижения целей. Не стоит слишком давить или использовать слишком много хитростей. Водолеи, опрометчивые действия и слишком острые реакции приведут к обнулению договоренности. Придется начинать сначала. Рыбы, день обостренной интуиции и повышенного внимания к деталям. Полагайтесь только на свое чутье.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. Днем в Ульяновске до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. Днем в Ульяновске до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это романтический вечер, где до полуночи лучшие песни о любви и самые красивые баллады дарят нам особое настроение. Эдвард Майя, Вика Жигулина с нами, далее Stereo Love, Modern Talking. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день, когда нужно снизить темп и оглянуться по сторонам. Возможно, вы делаете что-то лишнее. Тельцы, на полный комфорт рассчитывать не стоит, но препятствия будут не настолько большими, чтобы вы не смогли с ними справиться. Близнецы, сократите количество задач, которые вы решаете в каждый отдельный момент. Чем больше сложного, тем выше вероятность ошибки. Раки, не стоит поддаваться желанию жечь мосты, лучше удержаться от рискованного шага. Львы, многие дела кажутся более напряженными и энергозатратными, чем вы ожидали. Не рассчитывайте довести их до конца. Девы, если вам есть что обсудить с партнерами или супругами, делайте это сейчас. Позже общение может осложниться негативными эмоциями. Весы, события дня могут иметь долгоиграющие побочные эффекты. Старайтесь не вступать в конфронтацию с нужными людьми и ни на кого не давить. Скорпионы, возможны задержки и осложнения в принятии важного для вас решения. Многое будет зависеть не от вас, придется терпеть. Стрельцы, домашние дела отнимут больше времени, чем предполагалось. Вряд ли стоит рассчитывать на продвижение в других областях. Козероги, аккуратнее выбирайте пути достижения целей. Не стоит слишком давить или использовать слишком много хитростей. Водолеи, опрометчивые действия и слишком острые реакции приведут к обнулению договоренности. Придется начинать сначала. Рыбы. День обостренной интуиции и повышенного внимания к деталям. Полагайтесь только на свое чутье.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. Днем в Ульяновске до плюс 17.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. Днем в Ульяновске до плюс 17.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Главное, встань, прошел контакт с отчетом.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.